этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да аст многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

дай да кочечке. А из пора там табочка закажилася, а под попом покажилася, а их много. Сама пили, загалдели, слетят.

0: уж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь. Не хочу,
1: вольному воля,
0: а пьяному рай, отец Мисаил.

все просим. Нет, как убирайся, проваливай. Все допросы, я разумею, отец Варлам, про себя.

что? Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: месяц. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыне, не умудрил Господь.
0: От кого тебе указ?
1: А что мне
0: этот еретик, разбойник, о, Гришка, ты?
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?

смеховица тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царя.

0: Ivane, ciebie, gniazd Wasiliwany Czujski.
1: Czujski, sobie, postoj, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на ход, пришел с доносом, на шуське вам здесь ласково и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа жал у них, гонец из Градова.

вокруг темня, а ярко море, и все на войска, брат и мор. Слушай, Фьодор...

Божья смерть, прости меня. Вот, вот Тарвас, царь, простите. Простите.